0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: Столица 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Ideal erkak o'zining tul xotiniga uylangan bo'ladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркет.

0: Çekilmiş.
1: Hangama ustaları.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркер.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Pozitivlang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Сүйлемли таронылар нон-стопы. Айнан біздің толқында.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

мою душу ночью. Среди ярких, ярких звезд ты горела ярче точно тех забытых мною грез. А тебе лишь эти строчки, что пишу себе в тетрадь, разрываю мысли в клочья. Да хочу тебя украсть.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.